0: раскаяния. Хладно е, из носа ми цури.
1: Ова е песма, да говори о ничем, али има одговор.